0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Представь программу, где за активность дают баллы, за баллы награды, а параллельно еще помогают прокачивать творческие навыки. Нет, это не новая игра. Это программа амбассадоров Ростикс. Если любишь бренд, хочешь развиваться и готов быть на одной волне с командой, присоединяйся. Возраст, опыт роли не играют. Важнее твой настрой. Стартуй на сайте академии/амбассадор.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы хотим стать самым лучшим рестораном по показателю НПС и по скорости. Мы очень сильно работаем над гостеприимностью и работаем с продуктом.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Плыть слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: В Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Звучит точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Сегодня суббота, день, когда уже рабочая смена, даже ощущается немного по-другому. Больше улыбок, больше разговоров, больше желания включить музыку погромче. Так что сегодня ловим этот выходной вайб, поддерживаем друг друга и наслаждаемся последними летними выходными августом. Да, лето еще здесь, так что пользуемся моментом.

0: Команда «Большое сердце».
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Более год». Мы, получается, шарики постоянно, как говорится, да, выставляем, ну, когда они у нас есть наличие. Детям это очень нравится. Нравится то, что они забирают. А также мы проводим мастер-классы. То есть это очень другой еще тоже компании. То есть они заказывают игру, у нас проводят мастер-класс. И мы, соответственно, отдельно также проводим мастер-классы для детей.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
1: I went deaf on it.

0: связи с командой.
1: Это Чикен ФМ. Следующее сообщение от Александра. Он слушает нас в Молдове. Саша передает привет дорогим друзьям из Саратова и Казани. Ребята, хорошей вам работы, продуктивного дня, отличного настроения. Классно было вместе с вами. Ну что, классно быть вместе с вами, дорогие ребята. Пишите, признавайте друг друга. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Chicken FM.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! А ты знал, что у баскета может быть еще и очень добрый смысл? В рамках акции «Добрый баскет» 5 рублей из каждого проданного баскета «Ростикс» направляется фонду «Открывая горизонты». Фонд помогает подросткам получить опыт, попробовать разные профессии и сделать первые шаги к самостоятельной взрослой жизни. Так что иногда один простой заказ становится частью чего-то большого пути.
0: Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Забота о гостях.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. Вообще у нас достаточно много постоянных клиентов, это в основном утренние гости или сотрудники нашего торгового центра. У нас с ними очень хорошие взаимоотношения, они нам всегда ставят хорошие ценности на обслуживание. Также у меня многие знакомые, которые приходят в наш ресторан, отмечают, что у нас очень приятные сотрудники и очень классно с ними взаимодействуют.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.

0: связи с командой.
1: Эфир Chicken FM продолжает сообщением от Александра из ресторана «Ростикс Чкаловский» в Санкт-Петербурге. Саша передает привет своей команде и просит включить песню «Инстасамки». Александр, песни по заказу мы ставим в рубрике «Заказ принят». Она есть в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
0: Chicken FM. Звук.

на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Родиона из ресторана «Ростик» с Тюленина в Новосибирске. Родион передает привет Ксении и признается ей в любви, а также всем своим коллегам, особенно тем, кто работает до закрытия. Я думаю, что каждый хочет поскорее закрыться и, наконец, прийти домой. Желаю всем коллегам приятных смен. Мы присоединяемся к этим пожеланиям. Новосибирску огромный привет. И, ребята, пишите нам и вы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM. Салют, привет. Знаешь, что мы любим больше всего в рубрике «Есть мнение»? То, что одинаковый вопрос может вызывать совершенно разные ответы. Кто-то отвечает серьезно, кто-то шутит, а кто-то рассказывает историю, которую хочется обсудить всей командой. Именно поэтому следи за нашей телегой «Я в Ростикс», участвуй в вопросах и обязательно пиши в комментариях. Потому что одно дело спросить, и совсем другое услышать, что думают люди по всей команде.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить. Что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
0: Ростикс. Всегда заботимся о нашей.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее послание от Марии из ресторана «Ростик» с Пушкина в Перми. Маша передает привет своей любимой вечерней смене. «Люблю вас и хочу работать с вами каждый день. Вы всегда поднимаете настроение и никогда не даете заскучать».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: связи с командой.
1: Следующее послание в эфире Chicken FM от Дмитрия из ресторана «Ростикс» Дианова в Омске. Дима передает привет своей команде Дианова Омск и желает хорошего дня. Вы большие молодцы, я вас очень ценю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! Вот есть музыка для дороги, есть музыка для тренировки, есть музыка для уборки дома, возможно, а есть музыка, которая просто говорит: «Все, чувак, расслабься, ты заслужил этот вечер». И сегодня именно такой вечер, так что выбирай любимый трек, включай Chicken FM и наслаждайся субботой. А если хочешь услышать какую-то конкретную песню, ты знаешь, где ее заказать. Да, заказ принят, наша рубрика ждет тебя в телеге.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарла». Работаю директором ресторана. Мы общаемся все в нерабочее время, и в рабочее время мы всегда поддерживаем друг друга. У нас есть печатные признавания. Менеджеры признают ребят. Также мы делаем каждый год новый плакат на стенд, где обедаем.
0: «Ростикс»

0: прижмет самолет.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Признавайте друг друга, отправляйте сообщение через портал chicken.fm. Это сделал Раиль из ресторана «Ростикс» Вишневского в Казани. Он передает привет всем своим коллегам. Вы лучшие ребята. Желаю хорошей смены.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Chicken FM.
2: Звучит сочно.
1: Звучит с

0: Связи с командой.
1: Чикен ФМ продолжает свою работу сообщением, приветом, точнее, ресторану 7 звезд в Краснодаре. Привет всем, кто трудится в этом ресторане. Привет Артему и Марине. Будьте здоровы, будьте счастливы, продуктивных смен.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

буквам. Я соберу, соберу, соберу, я. Yeah.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и группа Добро представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Друзья, привет всем, кто слушает свое любимое радио прямо сейчас. С вами в эфире Михаил и Иван Заситкевич. Это группа Добро.
3: Да, Добро с вами. И сегодня мы выходим в эфир не только как артисты, но и как ведущие программы Top Hit Chart,
2: в которой мы будем подводить музыкальные итоги лета 2026, делиться с вами эксклюзивными музыкальными новостями
3: и, конечно, слушать хиты, под которые мы зажигали этим летом. Ну а начнем наш трек-лист с песни, которая поможет нам осознать, что все хорошее когда-нибудь заканчивается.
2: И лето, к сожалению, не исключение, и тоже уже закончилось. Топ-хит-чарт открывает Кая и ее суперский кавер на легендарный хит Софии Ротару «Вот и лето прошло». Провожаем лето вместе. Поехали.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Еще один летний трек с воспоминаниями. Джонни и Федук в начале июня запустили в ротацию совместку под названием «Лето».
2: Фит Джонни и Федука — это песня о самых теплых моментах прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до рассвета.
1: За какие-то 3 месяца ротации трек набрал 200 тысяч эфиров. И, как вы понимаете, мы просто обязаны включить его в наш сегодняшний трек-лист.
2: Что мы с удовольствием и делаем. Джонни и Федук, встречайте!

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро».
1: Итак, ну а сейчас мы вместе с вами будем отмечать наш собственный праздник. Вы, конечно, уже догадались, что речь пойдет об одном из наших хитов.
2: И этот трек, который мы представили слушателям «Топ-хит-чарта» в конце мая, называется «Море привет».
1: Трек и клип на него получили огромное количество позитивных откликов в соцсетях. И благодаря вашей реакции песня отлично зашла в эфир 160 радиостанций, где прозвучало более 220 тысяч раз.
2: Всех благодарим за поддержку. Очень надеемся, что этим летом вы съездили все-таки на море. И давайте сейчас окунемся в это настроение. Добро, море привет!

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарла». Работаю директором ресторана. Вообще, я пришла в «Ростикс» работать на 3 месяца, а потом как-то затянула и начала развиваться. Тут помогли, конечно, мой территориальный управляющий в этом. Я полюбила эту работу из-за людей. И, в принципе, всегда можно узнать что-то новое, что-то попробовать.
2: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».
0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Chicken FM. Полна команды. Топ-хит-чарт с группой «Добро».
3: Друзья, вот так группа «Добро» звучала этим летом с песней «Море, привет». Но прямо сейчас нам предстоит встреча с певицей Ёлкой.
4: Все дело в том, что возвращение на большую сцену Ёлки стало одним из самых заметных событий этого лета. Весной Лиза представила свой новый трек «Проще», который к началу осени набрал 500 000 эфиров.
3: Это огромная цифра, и я просто уверен, что Ёлка будет представлена на предстоящей церемонии Top Hit Music Awards сразу в нескольких номинациях. Это отличный повод, чтобы послушать «Проще» в нашем чарте прямо сейчас. Погнали!

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, привет всем, кто подключился к нам только что. С вами группа «Добро» и топ-хит-чарт с самыми горячими хитами этого лета.
2: И у нас на очереди Катя Айова с новым хитом «Мы». В поисках вдохновения Катя обращалась к стихам Пушкина и Цветаевой, и результат не заставил себя долго ждать. Этим летом трек «Мы» вошел в топ-10 российского интернет-чарта.
1: Радио тоже не отстает, добавляя Кате каждую неделю десятки тысяч эфиров. В итоге Айова в нашем чарте сегодня занимает почетное 8-е место. Встречайте.
0: Восьмое.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет всем, кто слушает Chicken FM. Хорошего продуктивного дня и пожелания. Хочу услышать песню в исполнении Наоки, пишет Назар. Назар, любимые песни вы заказываете сами в рубрике «Заказ принят» в нашем канале «Я в Ростикс». Добро пожаловать!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.
3: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с группой Добро.
4: Друзья, мы, конечно же, не можем пройти мимо лучших хитов молодых артистов. И прямо сейчас послушаем их лучшие новые треки, которые, кстати, получили высокие оценки на Top Hit и уже встали в ротацию на радио. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки и сердечки трекам на tophit.ru, в группе Top Hit во ВКонтакте и в телеграм-канале Top Hit.
5: Ваша поддержка артистам, а особенно молодым, очень нужна.
4: Бегу, Скатл и Эдди Моно, победитель голосования ВК.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро».
1: Это были лучшие треки молодых артистов на этой неделе. С вами в эфире по-прежнему группа «Добро» и программа «Топ-хит-чарт»,
2: в которой мы подводим музыкальные итоги лета. И сейчас наступает очередь коллаборации Сергея Лазарева и Полины Гагариной,
1: которая набрала более 200 тысяч эфиров и миллионы стримов. «Happy End» — так называется этот хит. Но это еще не конец. Не переключайтесь.
0: Седьмое.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения.

0: дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в Ростикс проявляю честность и уважение, бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.
2: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
3: Это был хэппи-энд Сергея Лазарева и Полины Гагариной. А мы не можем пройти мимо еще одного трека, который станет одним из главных хитов не только этого лета, но и всего 2026 года.
4: Мы говорим о песне «Тону» в исполнении Владислава Лапая из Беларуси, которого вы знаете под именем «Holy Flame». Встречайте «Holy Flame» в нашем

0: одну.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
2: Друзья, если вы только подключились, с вами Иван и Михаил, группа «Добро». В эфире «Топ Хит Чарт», и мы уже вплотную приближаемся к его вершине.
3: На пятом месте у нас расположилась Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать». Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц России. Ее хит «Давай не ждать» за полгода с момента релиза прозвучал на радио более 700 тысяч раз.
2: А по данным «Топ Хит», на сегодня это самый популярный радиохит 2026 года с женским вокалом. Отличный повод, чтобы послушать Мари Краймбрери прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: На ступеньку выше у нас сегодня Роман Пашков и Руслан Тагиев. Группа «Градусы». Их трек «На ресницах» стал настоящим хитом этого лета. Он собрал сотни тысяч эфиров на радио и миллионы стримов в интернете. Мы поздравляем от всей души ребят с этим результатом и желаем, чтобы их трек стал лучшим хитом не только этого лета, но и целого года. «Градусы» и трек «На ресницах» — четвертое место в списке лучших летних.

0: Chicken FM. Делаем осень сочнее.
1: Chicken FM звучит сочно.
0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Читаешь рэп?
2: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
3: Имба-звук. Сочно до упора.
1: Самые новые хиты в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с группой Добро.
4: С вами по-прежнему Михаил и Иван, группа Добро. И прежде чем мы перейдем к тройке лучших летних хитов, мы обязательно должны послушать новые звездные треки, записанные только что, буквально на этой неделе.
5: Добрая душа, Дмитрий Маликов.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, если вам понравилась какая-то из новых песен, обязательно проголосуйте за нее в группе «Топ-хит» во ВКонтакте.
2: Ваши лайки на «Топ-хите» в социальных сетях очень важны для артистов. И сейчас нам предстоит встреча с тройкой самых популярных летних хитов 2026 года.
1: И как мы обещали в начале программы, с нашим слушателем эксклюзивная новость.
2: Ну да, раз обещали, давай расскажем. Итак, совсем скоро, 17 сентября в Москве пройдет очередной, уже третий по счету в этом году, концерт Top Hit Live.
1: Это будет не просто концерт, а место, где соберется весь цвет отечественного шоу-бизнеса и где будут обсуждаться самые трендовые тренды российской популярной музыки.
2: Там выступят лучшие молодые артисты и, конечно, звезды со своими летними хитами.
1: Одним из главных участников Top Hit Live станет Саян, исполнитель

0: В общем, все, кто окажется 17 сентября в Москве, обязательно постарайтесь попасть на Top Hit Live. Это будет круто, как всегда.
1: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с группой Добро. Тройка лидеров этой недели.
2: Ну а у нас, наконец, лучшая тройка летних хитов 2026. И открывает топ Таня Ткачук и группа «Моя Мишель» с треком «На малиновой луне»,
0: который за 3 месяца ротации прозвучал в эфире 600 тысяч раз. А вы можете себе представить и объяснить, почему эта песня у нас не на первом, а только на 3-м месте?
2: Все очень просто. В нашем хит-параде мы считаем не только эфиры на радио, но и популярность в интернете. У «Малиновой луны» все отлично в эфире, а вот в интернете ребята чуть не дорулили.
0: Мы, тем не менее, поздравляем «Мою Мишель» с бронзой этого лета и слушаем ее рассказ о жизни на «Малиновой луне».

0: Как горячо.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем ваше сообщение. Следующий привет летит ресторану «Октябрьский проспект» в Люберцах. Это Барат. Она передает привет всем своим коллегам и отправляет свою песню, которую желает услышать в эфире Chicken FM. Мы обязательно песню эту услышим, послушаем, оценим в эфире. Барат, спасибо тебе за творчество. Ну и вы, ребята, присоединяйтесь к эфиру, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM. Громче. Сочно.
4: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
5: Серебро этого лета мы отправляем сразу трем артистам. Их суперхит «Шаде» прозвучал в эфире 500 тысяч раз и сотни миллионов раз был прослушан в интернете.
6: Да, более того, «Шаде» этим летом несколько недель возглавлял одновременно и радио, и интернет-чарты. А это бывает крайне редко.
5: Встречайте «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». Их та самая «Шаде».
1: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, вот мы уже в полшага от вершины. В нашей прошлой летней программе мы представляли этот трек как один из претендентов на лучший хит с женским вокалом 2026 года.
2: И этим летом наш прогноз начал сбываться. Трек играет в эфире 200 радиостанций, а количество стримов в интернете у него перевалило за 200 миллионов. Поэтому он возглавил летний интернет-чарт.
1: Возможно, успех именно этого хита поможет Юле Зиверт одержать победу в соревновании с Мари Краймбрери.
2: И вы, конечно, догадались, что мы говорим о мега-хите Зиверт, который называется «Газ», и который платформа Top Hit назвала лучшим хитом лета 2026 в России. Встречайте!
0: Лидер Top

0: В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Только что Зиверт исполнила свой «Газ» — лучший летний трек 2026 года. Наш хит-парад на этом завершается.
3: Весь последний час с вами в эфире были мы, Иван и Михаил, группа «Добро». И мы желаем вам крепкого здоровья, крутого настроения и всегда юности в сердце.
2: Будем ждать вас на наших концертах, в нашем туре. Обязательно слушайте наш новый трек «На счастье». И до новых встреч. Скоро увидимся и услышимся. Пока.
4: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах топ-хит-чарта. Ровно через неделю.
5: Звучит сочно. Чикен FM.
6: Сочно. Сочно. Сердце мною рядом.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: В Москве 9 утра, а в Самаре 10.
2: Звучит сочно!
3: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь, чтобы в эфире заиграл именно твой трек? Это проще, чем кажется. Есть рубрика «Заказ принят». Как раз для этого она и существует. Заходи в телеграм-канал Евростикс, открывай закреп и записывай голосовое сообщение, кому привет и какую песню ставим. Далее включай Chicken FM и жди свой трек на нашей корпоративной волне.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: суперкоманда. Мой наставник.
1: Меня зовут Зарипова Люция, я из ресторана «Ростик» с «Эссен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. На моем пути помогали мне мой бывший территориальный управляющий, это Хибгатуллин Алмаз, и нынешний территориальный управляющий, это Быков Константин. Также мне помогают на данный момент Гулевская Татьяна, это директор ресторана «Мадагаскар» Чебоксары и директор ресторана «Парк» и «Шкарала».
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Светланы из ресторана «Ростик» в Свердловске. Света поздравляет Анну Борисову с успешной сдачей сертификации на ММС. Успехов! Мы присоединяемся к этим поздравлениям. И Ане огромный привет, и всему ресторану «Ростик» в Свердловске.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.

Ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне.

0: связи с командой.
1: Ростик Стюленина на связи, нам пишет Даниил. Даниил передает привет всем, кто слушает Chicken FM. И персональный привет всем коллегам, всем сотрудникам. Вы большие молодцы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's chicken time.

0: Даем стиля. Let's go.
1: В Москве 10:00, а в Петропавловске-Камчатском

0: Иногда для отличного результата нужно всего лишь дать 5. В Ростикс это знак. Мы сделали это вместе. Новые идеи, смелые решения и движение вперед. Вот наш стиль. Так что дай 5, коллеги. Передай ему привет, признание через наш портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
1: Вайб в Ростикс.

0: команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. На данный момент самая главная цель – высокий NPS. У нас август, мы его очень высоко подняли, потому что в начале месяца почему-то у нас был провал по NPS. Сейчас мы больше времени начали уделять гостям, качеству продукта, ну, точности, скорости, естественно. Также у нас в этом году рекордная выручка в июле. Последние 6 лет мы столько не делали, сколько заработали в этом июле.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, на связи Светлана из ресторана «Ростик» в Свердловске. Моя команда, желаю нам продуктивного сентября. Вы большие молодцы, целимся в Луну, покоряем новые вершины. Ваш директор.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в «Ростикс».

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь.
3: Chicken FM.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Амбициозность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы верим, что возможно все. Ставим смелые цели и достигаем крутых результатов. Это значит, что я в «Ростикс» ставлю перед собой цели, похожие на мечты. Делаю лучше, а не проще. И стремлюсь к прогрессу в работе. Держу слово и выполняю обещания. Думаю как собственник, принимаю решения в интересах компании и команды. Дай 5, если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему. Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Нефтяников» в Нижневартовске нам пишет Мадина. Желаю хорошей смены всем, кто сейчас на смене трудится. Хочу сказать вам всем огромное спасибо. Особенно хочу отметить свою любимую команду «Нефтяников». Вы самые лучшие. Спасибо вам за вашу стойкость в тяжелые летние дни. И мы все вместе все это сделали. Люблю всех и обнимаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я в Ростикс. На полную.
2: Chicken FM. Всегда в движении.
3: Я хотел бы ветром быть и на землю лететь. Солнцу в снегах. Я хотел бы в небе спать и сны о нем смотреть. Сны в облаках.

0: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.
1: В Москве 11:00. В Новосибирске

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Представь программу, где за активность дают баллы, за баллы награды, а параллельно еще помогают прокачивать творческие навыки. Нет, это не новая игра. Это программа амбассадоров Rostix. Если любишь бренд, хочешь развиваться и готов быть на одной волне с командой, присоединяйся. Возраст, опыт... роли не играют. Важнее твой настрой. Стартуй на сайте Академии/Амбассадор.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Суперкоманда. Большое сердце.
1: Добрый день, директор ресторана «Росис Салимс» Лилия. Можете хостес выйти, помочь, заказать через приложение, чтобы гость не ждал. Один раз был такой, что мы установили гостю инвалиду на коляске приложение, он теперь заказывает спокойно и приходит забирать свои заказы.
2: Chicken FM. На связи с командой.
3: Chicken FM продолжает свою работу. Приветом, признанием всем ребятам в ресторанах Новокузнецка и персонально привет ребятам из ресторана «Ростикс Вокзал». Спасибо вам за классную вкусную курочку и передавайте привет Илье. Привет и признание в эфире нашем на Chicken FM. Пишите chicken.fm.
2: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Чекин ФМ. Следующий привет летит в ресторан «Ростик» с галереей «Видном» и персональных одежат. А еще просьба песню поставить конкретную. Ребята, мы ставим песни в рубрике «Заказ принят». Принять в ней участие можно через наш канал «Я в Ростикс». Ищите закреп рубрики «Заказ принят».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM звучит сочно.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. «Я в Ростикс» всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Сегодня суббота, день, когда уже рабочая смена, даже ощущается немного по-другому. Больше улыбок, больше разговоров, больше желания включить музыку погромче. Так что сегодня ловим этот выходной вайб, поддерживаем друг друга и наслаждаемся последними летними выходными августом. Да, лето еще здесь, так что пользуемся моментом.
2: Горячие хиты.

0: Забота о гостях.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены ресторана «Свобода и год». Есть клиенты, которые приходят уже постоянные. Мы их сразу оповещаем, какие у нас будут дальнейшие новинки, если вдруг они не ознакомлены. Есть новые клиенты, то есть мы также им помогаем сделать тот или иной выбор.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вместе с нами Екатерина из ресторана «Ростик Снегирь» в Иркутске. Екатерина передает большой привет своей команде «Ростик Снегирь». Ребята, вы превзошли все ожидания. Горжусь тем, что работаю с такой командой. Вы лучшие!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Инновационность. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы выходим за привычные рамки и создаем атмосферу, где ценим новые инструменты и подходы. Это значит, что я в «Ростикс» вижу возможности в переменах, смело пробую новое и ищу лучшие практики. На встречах открыто говорю свое мнение и предлагаю решения. Постоянно учусь, слежу за трендами, развиваю креативное и диджитал мышление. Дай 5, если применяешь инновационность в работе. Самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM.
1: Я в «Ростикс».
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
3: Качает день и ночь.
4: Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, и следующее сообщение в эфире от Азизы из ресторана KFC Кант. Всем хорошей смены. Вот так вот, четко, емко и по делу, пишет Азиза. С любовью, я, Азиза. Ребят, признавайте друг друга, желайте хорошего настроения и пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Тимуром Ростикс. Это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в Ростикс.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! А ты знал, что у баскета может быть еще и очень добрый смысл? В рамках акции «Добрый баскет» 5 рублей из каждого проданного баскета «Ростикс» направляется фонду «Открывая горизонты». Фонд помогает подросткам получить опыт, попробовать разные профессии и сделать первые шаги к самостоятельной взрослой жизни. Так что иногда один простой заказ становится частью чего-то большого пути.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: команда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Лихино Дулёва. Должности директор ресторана. Инновации не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не понимаем, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказов, например. У нас есть таблицы для заказа, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, сообщение из Кыргызстана от Нурпери, ресторан Такмок. Привет, коллеги, хочу поблагодарить за вашу усердную работу, за проходные аудиты. Вы самые лучшие ребята. Не хочется с вами прощаться. Эти 4 месяца прошли мимолет, но буду вспоминать о вас с улыбкой. Best of the best. Желаю всем зеленого. С любовью, Нурпери.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я бросик. На полную.
4: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.
1: Сочный бит.

0: Чикен ФМ. На связи с командой.
1: Ростик с Бронницы на связи, персональный Эрнест. Эрнест передает привет всем ресторанам Ростикс и своим коллегам. Привет Матвею. Поставьте какую-нибудь классную песню. Ребят, все классные песни для вас. Если хочется заказать какую-то конкретную песню, это можно сделать в рубрике «Заказ принят». Ищите ее в нашем канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good
3: beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM. Салют, привет. Знаешь, что мы любим больше всего в рубрике «Есть мнение»? То, что одинаковый вопрос может вызывать совершенно разные ответы. Кто-то отвечает серьезно, кто-то шутит, а кто-то рассказывает историю, которую хочется обсудить всей командой. Именно поэтому следи за нашей телегой «Я в Ростикс», участвуй в вопросах и обязательно пиши в комментариях. Потому что одно дело спросить, и совсем другое услышать, что думают люди по всей команде.
2: Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. В целом у нас сотрудники очень хорошо общаются друг с другом, пишут друг другу признания на рекомендации, естественно. Также у них есть вне рабочее время всякие встречи. Многие сотрудники друг с другом там гуляют после смены, еще что-то. А на смене классная поддержка у нас друг от друга, очень много поддерживающих слов.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Радио Чилинфа.
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Забота о гостях. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же. Chicken FM. Делаем осень сочнее.
1: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

0: угодно. Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Rostix.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Rostix. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! Вот есть музыка для дороги, есть музыка для тренировки, есть музыка для уборки дома, возможно, а есть музыка, которая просто говорит: «Все, чувак, расслабься, ты заслужил этот вечер». И сегодня именно такой вечер, так что выбирай любимый трек, включай Chicken FM и наслаждайся субботой. А если хочешь услышать какую-то конкретную песню, ты знаешь, где ее заказать. Да, заказ принят, наша рубрика ждет тебя в телеге «Я в Ростикс».
2: Vibe в Ростикс!

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Василия Вольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. Честно говоря, я сюда пришла 6 лет назад, чтобы просто поработать. Была моя подработка во время учебы. И мне очень нравится то, что это большая компания, большие возможности по развитию и, допустим, по работе в других ресторанах, в других городах. Много опыта можно набраться от общения с коллегами. Это большая компания, и можно развиваться.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Я Бросикс. Зажигаю

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Температура в ней.

0: однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: В Ростикс мы любим цели с характером. Быстрее, лучше, смелее. Берем ответственность и идем до результата. Потому что здесь правда верит. Все возможно. Подумай, кто сегодня тебя вдохновил. И передай ему привет, признание через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. Мой нынешний территориально управляющий Быков Константин очень хороший человек, очень классно поддерживает нас, очень помогает в достижении результатов и в целом в развитии, очень много поддержки от него. Также мой директор Кучерова Викторий, вот, это вообще лучший директор, с которым я работала. Вика может поддержать в абсолютно любой ситуации, при этом она никогда не теряет фокус результатов, которые мы должны достичь. Всегда на первом месте результаты, но и поддержка тоже есть.
2: Работа, работа, работа, работа.
0: It's Frostix.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up. It's chicken time.

0: вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого, благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. Дай 5, если ты ценишь командную работу. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в

0: Амбассадоры Ростикс. Это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
0: Качает день и ночь. Чикен FM.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь, чтобы в эфире заиграл именно твой трек? Это проще, чем кажется. Есть рубрика «Заказ принят». Как раз для этого она и существует. Заходи в телеграм-канал Евростикс, открывай закреп и записывай голосовое сообщение, кому привет и какую песню ставим. Далее включай Chicken FM и жди свой трек на нашей корпоративной волне.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: Команда. Амбициозность.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свобода и год». У нас самая главная цель – это качество обслуживания. То есть немножечко мы западаем скорости. Вот, то есть это самая такая главная цель. А по целям, которые уже достигли, которые были ранее поставлены, это выходить в ТО, выходить на индекс счастья.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Александра. Он слушает нас в Молдове. Саша передает привет дорогим друзьям из Саратова и Казани. Ребята, хорошей вам работы, продуктивного дня, отличного настроения. Классно было вместе с вами. Ну что, классно быть вместе с вами, дорогие ребята. Пишите, признавайте друг друга. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.
3: Просыпайся! Работа есть в Ростик.

0: тема есть в Rostix. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
1: Я в Rostix.
2: На полную.
3: Amazing sound.
4: Chicken FM. Всегда в движении.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Эфир Chicken FM продолжает сообщением от Александра из ресторана «Ростик Чекаловский» в Санкт-Петербурге. Саша передает привет своей команде и просит включить песню «Инстасамки». Александр, песни по заказу мы ставим в рубрике «Заказ принят». Она есть в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

Иногда для отличного результата нужно всего лишь дать 5. В Rostix это знак. Мы сделали это вместе. Новые идеи, смелые решения и движение вперед. Вот наш стиль. Так что дай 5, коллеги. Передай ему привет, признание через наш портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm. Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Есть у нас несколько ребят, дают денежку на то, чтобы животным купить корм. У нас там приют свой, они уже с ним, ну, грубо говоря, на короткой ноге.
0: «Chicken FM» на связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Родиона из ресторана «Ростикс» Тюленина в Новосибирске. Родион передает привет Ксении и признается ей в любви, а также всем своим коллегам, особенно тем, кто работает до закрытия. Я думаю, что каждый хочет поскорее закрыться и, наконец, прийти домой. Желаю всем коллегам приятных смен. Мы присоединяемся к этим пожеланиям. Новосибирску огромный привет. И, ребята, пишите нам и вы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Catch

Знать на 5. Изучаем вместе корпоративную культуру Ростикс. Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в Ростикс проявляю честность и уважение.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее послание от Марии из ресторана «Ростикс» Пушкина в Перми. Маша передает привет своей любимой вечерней смене. Люблю вас и хочу работать с вами каждый день. Вы всегда поднимаете настроение и никогда не даете заскучать.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Звучит сочно.

Keep on doing it.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
1: Радио Чилинфа.
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера. Звучит
1: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Представь программу, где за активность дают баллы, за баллы награды, а параллельно еще помогают прокачивать творческие навыки. Нет, это не новая игра. Это программа амбассадоров Ростикс. Если любишь бренд, хочешь развиваться и готов быть на одной волне с командой, присоединяйся. Возраст, опыт роли не играют. Важнее твой настрой. Стартуй на сайте Академии/Амбассадор.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Забота о гостях.
1: Добрый день, директор ресторана «Росис Олимп» Лилия. Гость у нас есть как постоянный гость у нас, а также есть и гости нашего города, которые приезжают и хотят делать заказы. С гостями мы очень дружелюбны. Для нас каждый гость очень ценен, важен. Стараемся оставить хорошее впечатление, чтобы гость к нам вернулся.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее послание в эфире Chicken FM от Дмитрия из ресторана «Ростикс» Дианова в Омске. Дима передает привет своей команде Дианова Омск и желает хорошего дня. Вы большие молодцы, я вас очень ценю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в «Ростикс» ловлю движ. Chicken FM
0: качает день и ночь. Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
0: Работа есть.

0: связи с командой.
1: Признавайте друг друга, отправляйте сообщения через портал chicken.fm. Это сделал Раиль из ресторана «Ростикс» Вишневского в Казани. Он передает привет всем своим коллегам. Вы лучшие ребята. Желаю хорошей смены.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс. Просыпайся!

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
0: Чекен FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
2: Good vibes only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club mode on.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Токмакова Анна Александровна, ваш менеджер смены, ресторан «Более год». У нас есть и признания, выдаем карточки признания, а также, соответственно, и через академию делаем признание. Обязательно у нас проводится собрание, то есть мини-пятиминутки в утреннее время в пересменку. И есть у нас еще, соответственно, на доску вешаем лучших сотрудников.
2: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть. Good vibes
4: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Gnostics Dance Club. Dance Club.
1: Самая сочная музыка на Chicken FM.
2: Ti ho chiamato per

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: It must be illegal.
1: Chicken FM. Осенний вайб, который нравится. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свобода и год». Близко к дому, узнаваемая компания.
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Идности на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken.

0: твой наставник.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены ресторана «Свобода и год». Моим наставником была Татьяна, она с Оазис Лаза, город Нягань, младший менеджер смены. Во многом помогала, подсказывала, также помогала в работе, подсказывала ресторана Оазис Лаза Сайха, такой вот сотрудник. Ну а из наших сотрудников, как при открытии ресторана, мы все новички, то есть мы все просто друг друга поддерживали, друг другу помогали.
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Good
2: vibes only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: читаешь рэп,
1: на запястье Ролексы, мы такие в расте.
0: Играешь рок, пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

Внутри есть огонек? Не тушим, направляем в правильное русло. Ростикс приглашает в команду амбассадоров активных, любопытных и творческих ребят и девчат. Выполняй задания, копи баллы, забирай награды, учись новому и делись энергией бренда с другими. Опыт не требуется, все необходимое можно прокачать по дороге. Так что заходи на сайт Академии/Амбассадор и включай амбассадорский режим.

0: «Мой наставник».
1: Добрый день, директор ресторана «Росица Линк» Лилия. Это мой центральный управляющий Болдырь Валия. Но я изначально пришла в нашу компанию, она была у нас директором. И вот вместе-вместе карьерный рост у нас тех, я сейчас уже директор при ее управлении как центральный управляющий в нашем регионе.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, на связи Светлана из ресторана «Ростик» Свердловске. Моя команда, желаю нам продуктивного сентября. Вы большие молодцы, целимся в Луну, покоряем новые вершины. Ваш директор.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Нефтяников» в Нижневартовске нам пишет Мадина. Желаю хорошей смены всем, кто сейчас на смене трудится. Хочу сказать вам всем огромное спасибо. Особенно хочу отметить свою любимую команду «Нефтяников». Вы самые лучшие. Спасибо вам за вашу стойкость в тяжелые летние дни. И мы все вместе все это сделали. Люблю всех и обнимаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Идеальная смена — это когда все сошлось. Гость доволен, команда в потоке, и результат радует. И это не случайность, это мы так работаем каждый день. Поблагодарить того, кто сделал этот день лучше. Передай ему привет через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Но это в первую очередь гостеприимство, то есть мы всегда нацелены на то, чтобы гостям отдавать вкусный продукт, и чтобы они уходили от нас с улыбкой.
0: «Ростикс». Всегда заботимся о наших гостях.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу. Приветом, признанием всем ребятам в ресторанах Новокузнецка и персонально привет ребятам из ресторана «Ростикс Вокзал». Спасибо вам за классную вкусную курочку и передавайте привет Илье. Привет и признание в эфире нашем на Chicken FM. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Chicken

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет летит в ресторан «Ростик» с галереей «Видном» и персональных одежат. А еще просьба песню поставить конкретную. Ребята, мы ставим песни в рубрике «Заказ принят». Принять в ней участие можно через наш канал «Я в Ростик». Ищите закреп рубрики «Заказ принят».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Шоу Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Если давно хотел задать вопрос руководству, но не знал как, у нас есть решение. Подкаст «Сочный разговор» в Ростикс. Это когда лидеры команды отвечают на вопросы сотрудников напрямую. Среди гостей уже были Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и другие. Включай, слушай в телеграм-канале «Я в Ростикс» или на сайте chicken.fm в разделах «Видео» и «Подкасты».

0: Наша суперкоманда. Большое сердце.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторан «Лайнер», город Пермь. Менеджер смены у меня младший буквально вот зимой выходил, давал ребенку игрушку в качестве, по-моему, просто так.
2: Ростикс. Всегда заботится.

0: связи с командой.
1: Вместе с нами Екатерина из ресторана «Ростик Снегирь» в Иркутске. Екатерина передает большой привет своей команде «Ростик Снегирь». Ребята, вы превзошли все ожидания. Горжусь тем, что работаю с такой командой. Вы лучшие!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, и следующее сообщение в эфире от Азизы из ресторана KFC Кант. Всем хорошей смены. Вот так вот, четко, емко и по делу, пишет Азиза. С любовью, я, Азиза. Ребят, признавайте друг друга, желайте хорошего настроения и пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Колок Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хорошая идея – это как горячий бургер. Всегда вовремя. В Ростикс мы пробуем новое. Думаем шире и не стоим.